0: the station that plays the most music.
1: It's all about the music.
2: What's going on, people? This is...
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».